Ирина Баймурзова. Глава региона поблагодарил победителей и их наставников за бережное отношение к истории нашей страны. В ауле Бабука у мемориала «Родина-мать» прошло торжественное мероприятие, посвященное 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Акция состоялась в рамках всероссийского проекта «Хранители истории» и объединила юных патриотов со всей Карачаево-Черкесии. Участники почтили память павших минутой молчания и возложили цветы к мемориалу, где увековечены имена более 200 солдат, погибших в годы войны. На мероприятии работали тематические площадки. Дети плели маскировочные сети, писали письма военнослужащим, изготавливали окопные свечи и знакомились с основами военной подготовки. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу. Но всему есть предел, да?
2: 18.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л-номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 104.5. Бизнес-центр и автолидер компании «Транснаб» предлагают широкий выбор летних автошин и дисков нового поступления по выгодным ценам. В наличии большие размеры от брендовых производителей на внедорожники и кроссоверы. Возможен кредит от «Ренессанс-банк», «Хоум-кредит», «ОТП-банк», «МТС-банк», «Тинькофф-банк». Наши адреса: бизнес-центр, город Черкесск, улица Октябрьская, 301А, территория «Стройопторга». Телефон 27-01-75. Автолидер, город Черкесск, Пятигорское шоссе, 13Г. Телефон 21-15-19.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 18.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в субботу 9 мая в Черкесске в ночные часы плюс 9 градусов, днем до плюс 23, ясно. В Карачаевске ночью плюс 6, днем до плюс 20, небольшой дождь. В Домбае плюс 3 ночью, днем до плюс 16, облачно, небольшой дождь. В Архызе плюс 4 ночью, днем до плюс 17, ожидается небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, и я приглашаю вас в очередной экскурс по истории и культуре народов Карачаева-Черкесии. Цикл радиопередач «Моя республика» проходит в рамках Года духовного и культурного наследия народов Карачаева-Черкесии, объявленного главой региона Рашидом Тимрезовым. Он станет вкладом в Год единства народов России, объявленного президентом России Владимиром Путиным. В прошлом выпуске я начала рассказ о традиционной одежде карачаевок, в этом продолжу рассказ. Мы уже знаем, что основным сырьем для изготовления традиционной одежды карачаевцев и балкарцев были кожа, шерсть, войлок, домотканное сукно и привозные хлопчатобумажные и шелковые ткани. Кроме местных материалов употребляли с давних пор привозные ткани восточного, западноевропейского и русского происхождения. Их покупали или обменивали на местные изделия. В женской одежде преобладали темные цвета, за исключением рубахи, шившейся из светлых тканей. Наиболее нарядным считался темно-красный цвет – бордо, малиновый, вишневый. А самой богатой тканью был бархат, употреблявшийся на платьях, капталах и шубках. Женскую одежду украшали вышивкой золотыми и серебряными нитками. Вышивки делали предварительно на простой белой ткани, а затем вырезали и нашивали на одежду. Иногда она заменялась накладными серебряными пластинками той же формы, отделанными чернью, гравировкой, а реже позолотой. По швам платья, каптала или шубки нашивали галуны. Основными украшениями считались нагрудные застежки и пояс. Если замужние, особенно пожилые женщины, носили беллик, то есть пояс из полосы ткани, то девушки и молодухи предпочитали пояса из галуна или сафьяна с серебряными пряжками и накладками. Наиболее старый тип пояса – тогузла, тогуз-9, на нем должно было быть 9 серебряных украшений. На смену тогузла появился кагна-белебау, то есть доска-пояс с широкой, выгнутой по фигуре серебряной пряжкой, украшенной гравировкой, зернью, чернью, а иногда и камнями-сердоликами. Пряжка охватывала талию спереди и доходила до середины боков. Женская одежда сохраняла некоторые элементы костюма аланского периода. К ним относится, например, наличие металлических венчиков, украшенных штампованным, точечным, геометрическим орнаментом, которые пришивались к головному убору. Этот убор представлял собой высокую остроугольную тканную шапочку, на верхушку которой нашивались покрытые узором навершия, иногда с шариком на макушке. Следует отметить, что в Карачае украшавшие эти шапочки и, очевидно, одежду, золотые и серебряные пластины, а также навершия для шапочек и венчики, покрывались штампованным пунсонным узором, характерным для алан раннего средневековья. Платье средневековой карачаевки украшалось нагрудными серебряными пряжками и пуговицами, пришивавшимися в два ряда к ткани. И это все, что я успеваю вам сегодня рассказать. Еще больше о культуре и обычаях, традициях народов Карачаева-Черкесии в наших ближайших радиовыпусках. До новых встреч!

0: 104.5.
1: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25 55 10. Звоните скорей.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 8.

0: в Учкикене 7.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте.
2: Мы – наследники Великой Победы. Под таким девизом в Черкесске состоялось торжественное завершение эстафеты «Встреча Знамени Победы» и смотр-конкурс «Мальчишки-бальчиш», посвященные 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и десятилетию движения «Юнармия». На центральной площади Черкесска собрались вместе тысячи школьников, чтобы отдать дань памяти мужеству и самоотверженности советского народа. Главным моментом церемонии стала передача «Знамени Победы». Участники почтили память павших героев минутой молчания. Также им прошел смотр-конкурс «Мальчишки-бальчиш». Юные участники конкурса уверенно проходили торжественным маршем, показали единство, ответственность и любовь к своей стране. Глава региона Рашид Тимрезов отметил, что именно в таких мероприятиях воспитывается настоящий патриотизм, единство и ответственность за будущее нашей страны. В Москве в зале полководцев Музея Победы состоялась торжественная церемония награждения победителей и призеров международного конкурса сочинений и всероссийского конкурса исследовательских проектов без срока давности. В этом году участниками конкурса стали более 500 000 школьников и студентов из всех регионов России и зарубежных стран. Абсолютными победителями и призерами в номинациях стали 60 авторов сочинений и 32 участника конкурса проектов. В числе лучших – наши земляки, жители Карачаево-Черкесии, ученица 7 класса школы аула Эркен-Шахар София Касьянова вместе с педагогом-наставником Людмилой Туркменовой и студент аграрно-технологического колледжа Амир Барануков и его наставник Ирина Баймурзова. Глава региона поблагодарил победителей и их наставников за бережное отношение к истории нашей страны. В ауле Бавука у мемориала «Родина-мать» прошло торжественное мероприятие, посвященное 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Акция состоялась в рамках всероссийского проекта «Хранители истории» и объединила юных патриотов со всей Карачаево-Черкесии. Участники почтили память павших минутой молчания и возложили цветы к мемориалу, где увековечены имена более 200 солдат, погибших в годы войны. На мероприятии работали тематические площадки. Дети плели маскировочные сети, писали письма военнослужащим, изготавливали окопные свечи и знакомились с основами военной подготовки.
1: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы грузины можем все.

0: 105.5. Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Служба по контракту – это стабильность для вас и вашей семьи. Достойное и гарантированное денежное довольствие. Жилищное обеспечение, современное обмундирование, серьезная профессиональная подготовка, новейшие системы и комплексы на вооружение. Помимо федеральных мер поддержки, предусмотрены и региональные, практически во всех сферах, адресная работа с семьями, единовременная выплата при заключении контракта до 2 300 000 рублей, выплаты в год свыше 5 миллионов рублей. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
1: Люди, больные ВИЧ-инфекцией, живут рядом с нами. У них такие же заботы, такие же планы на будущее. Но они боятся говорить о своей болезни, потому что их могут уволить с работы. ВИЧ-инфицированные дети подвергаются стрессу в школе, но они не виноваты, что это с ними случилось. Будьте милосерднее. Не превращайте жизнь людей с ВИЧ-инфекцией в страдания. И помните, ВИЧ – это касается всех нас. По заказу Министерства здравоохранения России.
2: СПИД-центр по новому адресу. Город Черкесск, проспект Ленина, 330А. Территория противотуберкулезного диспансера.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 104.5. Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Го и заказывайте машину. Яндекс.Го – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
1: Распространение ВИЧ-инфекции от матери к ребенку называется вертикальной передачей ВИЧ. В ваших интересах на ранних сроках беременности пройти обследование на ВИЧ-инфекцию. Современная медицина позволяет повысить шансы рождения здорового ребенка, но только ваше ответственное решение о родах является решающим. Вместе с врачами вы можете позаботиться о себе и ваших детях. Пройдите обследование на ВИЧ-инфекцию в начале беременности, и в случае необходимости помощь к вам придет. По заказу Министерства здравоохранения России.
2: СПИД-центр по новому адресу. Город Черкесск, проспект Ленина, 330А. Территория противотуберкулезного диспансера.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
4: 265-888.

0: Учкекене, 8:00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте.
2: Мы – наследники Великой Победы. Под таким девизом в Черкесске состоялось торжественное завершение эстафеты «Встреча Знамени Победы» и смотр-конкурс «Мальчишки-бальчиш», посвященные 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и десятилетию движения «Юнармия». На центральной площади Черкесска собрались вместе тысячи школьников, чтобы отдать дань памяти мужеству и самоотверженности советского народа. Главным моментом церемонии стала передача «Знамени Победы». Участники почтили память павших героев минутой молчания. Также им прошел смотр-конкурс «Мальчишки-бальчиш». Юные участники конкурса уверенно проходили торжественным маршем, показали единство, ответственность и любовь к своей стране. Глава региона Рашид Тимрезов отметил, что именно в таких мероприятиях воспитывается настоящий патриотизм, единство и ответственность за будущее нашей страны. В Москве в зале полководцев Музея Победы состоялась торжественная церемония награждения победителей и призеров международного конкурса сочинений и всероссийского конкурса исследовательских проектов без срока давности. В этом году участниками конкурса стали более 500 000 школьников и студентов из всех регионов России и зарубежных стран. Абсолютными победителями и призерами в номинациях стали 60 авторов сочинений и 32 участника конкурса проектов. В числе лучших – наши земляки, жители Карачаево-Черкесии, ученица 7 класса школы аула Эркен-Шахар София Касьянова вместе с педагогом-наставником Людмилой Туркменовой и студент аграрно-технологического колледжа Амир Барануков и его наставник Ирина Баймурзова. Глава региона поблагодарил победителей и их наставников за бережное отношение к истории нашей страны. В ауле Бабука у мемориала «Родина-мать» прошло торжественное мероприятие, посвященное 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Акция состоялась в рамках всероссийского проекта «Хранители истории» и объединила юных патриотов со всей Карачаево-Черкесии. Участники почтили память павших минутой молчания и возложили цветы к мемориалу, где увековечены имена более 200 солдат, погибших в годы войны. На мероприятии работали тематические площадки. Дети плели маскировочные сети, писали письма военнослужащим, изготавливали окопные свечи и знакомились с основами военной подготовки.
1: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 104.5.
1: Рады сообщить, что в Черкесске открылся магазин оптово-розничной торговли «Продукт Опт». Здесь вы можете приобрести свежие продукты и товары для дома по очень низким ценам в городе. Будем рады вас видеть ежедневно с 8 до 20.00 по адресу улица Даватора, 71Д. Подписывайтесь на наши соцсети, чтобы оставаться на связи. Наш телефон 8 938 347 1111.
2: Хотите, чтобы о вашем бизнесе узнали все? Желаете увеличить продажи, рассказать о ваших возможностях, новинках, скидках или вакансиях? Реклама на телеканале «Архыз-24». Вот ваш помощник и надежный партнер в сфере бизнеса. Мы готовы предложить вам разнообразный формат рекламы, который точно будет работать. С нами вашу рекламу увидят, с нами вашу рекламу запомнят. Телефон рекламной службы телеканала «Архыз-24». 265-888. 265-888.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.

Прогноз погоды на КЧР-ФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в субботу 9 мая в Черкесске в ночные часы плюс 9 градусов, днем до плюс 23, ясно. В Карачаевске ночью плюс 6, днем до плюс 20, небольшой дождь. В Домбае плюс 3 ночью, днем до плюс 16, облачно, небольшой дождь. В Архызе плюс 4 ночью, днем до плюс 17, ожидается небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: «Маяки 5».
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. «Этажи.ком».
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение «Яндекс.Гоу» и заказывайте машину. «Яндекс.Гоу» – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 880.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянница. Но всему есть предел, да?
2: 18.

0: так можно отнять жизнь?
1: Как можно выключить свет?
2: Как можно отнять мать у ребенка, которому 5 лет? Нет, нет.

0: 105.5.
1: Хотите, чтобы о вашем бизнесе узнали все? Желаете увеличить продажи, рассказать о ваших возможностях, новинках, скидках или вакансиях? Реклама на телеканале «Архыз-24». Вот ваш помощник и надежный партнер в сфере бизнеса. Мы готовы предложить вам разнообразный формат рекламы, который точно будет работать. С нами вашу рекламу увидят. С нами вашу рекламу запомнят. Телефон рекламной службы телеканала «Архыз-24» 265-888. 265-888. Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте архыз-корона.ру. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66. ООО «Частная охранная организация «Спартак» срочно набирает лицензированных охранников для охраны объекта, расположенного в черте города. График работы – сутки через трое. Оплата – 2000 рублей в сутки. Подробности по телефонам. 8-928-657-1621 и 8-878-2-21-83-32.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

0: Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 104.5. Рады сообщить, что в Черкесске открылся магазин оптово-розничной торговли «Продукт Опт». Здесь вы можете приобрести свежие продукты и товары для дома по очень низким ценам в городе. Будем рады вас видеть ежедневно с 8 до 20.00 по адресу улица Даватора, 71Д. Подписывайтесь на наши соцсети, чтобы оставаться на связи. Наш телефон 8 938 347 1111. Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Служба по контракту – это стабильность для вас и вашей семьи. Достойное и гарантированное денежное довольствие. Жилищное обеспечение. Современное обмундирование. Серьезная профессиональная подготовка. Новейшие системы и комплексы на вооружение. Помимо федеральных мер поддержки, предусмотрены и региональные. Практически во всех сферах. Адресная работа с семьями. Единовременная выплата при заключении контракта до 2 300 000 рублей. Выплаты в год свыше 5 миллионов рублей. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

Может быть, высоко в горах. Мать ли, так это, ну, не в нашем районе. Вы что-нибудь обнаружите для вашей науки?

0: 103.5.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. «Этажи.ком».
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

Шагают солдаты строем, и в дождь, и в жару, и в зной. Россия — страна героев, судьбы не хотим иной. Тревогой земля объята, пусть знает коварный

день победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день.

Возвратились мы не все, босиком мы пробежаться по росе. Пол Европы прошли.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою уважаемую привязанность, но всему есть предел, да?
2: 18.

0: и 5.
1: На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года. Обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 26-04-61.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

0: Running, running, and running, running, and running, running.
1: Это как его? Волюнтаризм.
2: В моем доме не выражаться.

0: Карачаевске 11:00.
1: Наслаждаясь знакомым мотивом, по три четверти кружится вальс. Мы хотим

Под Ростовом солдат погибая, написал на стене сей завет. Под Ростовом солдат погибая, написал на стене сей завет. Семь десятков минуло с победы, как сейчас помним тот светлый.

Но как прежде споют они песни, вспомнив дни фронтовые свои. Но как прежде споют они песни, вспомнив дни фронтовые свои.

ведь 9 мая главный праздник отчизны моей. На дворе ведь 9 мая главный праздник отчизны моей.

Может быть, отдельным штатским людям эта песня малость невдомёк. Мы ж не позабудем, где мы жить не

0: Ты же видишь только из окна моего персонального автомобиля, клянусь честное слово.
1: А было в начале, солгать не могу. Буксиры молчали на том берегу, на том берегу, на том берегу, на том берегу, где мы были. А мы покидали свои города, и в них оставалась душа навсегда. И все-таки мы победили. И все-таки мы победили.

0: Шагу назад, и все-таки, и все-таки, и все-таки мы победили, и все-таки, и все-таки, и все-таки мы победили. И выцвела соль у солдатских рубах, та соль возвращения, как мед на губах. На том берегу, на том берегу, где мы были. И сколько бы нас не осталось в живых, жив голос погибших друзей боевых. И все-таки, и все-таки, и все-таки мы победили.
1: Реклама на 104,5.
2: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Служба по контракту – это стабильность для вас и вашей семьи. Достойное и гарантированное денежное довольствие. Жилищное обеспечение. Современное обмундирование. Серьезная профессиональная подготовка. Новейшие системы и комплексы на вооружении. Помимо федеральных мер поддержки, предусмотрены и региональные. Практически во всех сферах. Адресная работа с семьями. Единовременная выплата при заключении контракта до 2 миллионов 300 тысяч рублей. Выплаты в год свыше 5 миллионов рублей. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
3: Люди, больные ВИЧ-инфекцией, живут рядом с нами. У них такие же заботы, такие же планы на будущее. Но они боятся говорить о своей болезни, потому что их могут уволить с работы. ВИЧ-инфицированные дети подвергаются стрессу в школе, но они не виноваты, что это с ними случилось. Будьте милосерднее. Не превращайте жизнь людей с ВИЧ-инфекцией в страдания. И помните, ВИЧ – это касается всех нас. По заказу Министерства здравоохранения России.
4: СПИД-центр по новому адресу. Город Черкесск, проспект Ленина, 330А. Территория противотуберкулезного диспансера.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 200.

Мужчина любит, женщина любит, ребенок любит. Скажи спасибо, нет, говорю. Через 2 года контрабандист.

0: 5.
1: Желаете, чтобы о вашем бизнесе узнали все? Желаете увеличить продажи, рассказать о ваших возможностях, новинках, скидках или вакансиях? Реклама на радио КЧРФМ 104.5. Ваш надежный партнер в сфере бизнеса. С нами вашу рекламу услышат. С нами вашу рекламу запомнят. Телефон рекламной службы радио 104.5 КЧРФМ в Черкесске 265-888. 265-888.
2: Бизнес-центр и автолидер компании «Транснаб» предлагают широкий выбор летних автошин и дисков нового поступления по выгодным ценам. В наличии большие размеры от брендовых производителей на внедорожники и кроссоверы. Возможен кредит от «Ренессанс Банк», «Хоум Кредит», «ОТП Банк», «МТС Банк», «Тинькофф Банк». Наши адреса: Бизнес-центр, город Черкесск, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга. Телефон 270175. Автолидер, город Черкесск, Пятигорское шоссе, 13Г. Телефон 21-15-19.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

На улице в тишине воздух, ветры уснули, а молодым до утра не до сна. В тишине губы, в тишине.

дед. На кухне наши разговоры у мамы в глушке. Шахтерской каски, коногонки, яркий свет. Рыбалка, волк, терпкий чай в алюминиевой кружке. Твой старый дом, чердак и наш любимый сад. На пыльных полках шкафа запах твоих наград. За каждым орденом, медалью, за каждым...

тишине руки, отзвуки сердца, музыки, звуки, чистота терций, и до утра спит спокойно страна. Тишина в небе, звезд перламутром, тишина в неге, солнечным утром. За каждый рассвет спасибо, дед, тишина.

0: Телефонный рекламный службы в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Читайте в свежем выпуске газеты «День Республики». Жители республики поздравляют с Днем Победы. С 81-й годовщиной победы советского народа в Великой Отечественной войне поздравили президент России Владимир Путин, премьер-министр страны Михаил Мишустин, полпред президента Российской Федерации в СКФО Юрий Чайка, руководителя Карачаева-Черкесии. Спасибо деду за победу. Вблизи станицы Красногорской, возле знаменитой сторожевой башни, в память о героях войны высадили 200 саженцев ясеня. Всего в рамках акции «Сад памяти» в Карачаево-Черкесии высадили более 150 тысяч деревьев. И помнит мир спасенный. В прокуратуре республики чтят память защитников Родины и тружеников тыла. Враг тот же, и исход будет тот же. Наш земляк, капитан Шамиль Калмыкаев, продолжил дело деда, участника Великой Отечественной войны Махмуда Салиховича Калмыкаева. Они сражались за родную землю. В ауле Кызыл-Октябрь увековечена память воинов Великой Отечественной войны, в числе которых уроженец Рязанской области Иван Юдаков, нашедший последний приют на земле Карачаева-Черкесии. Своих не бросаем. Региональное отделение «Единой России» направило в военный госпиталь в Ростове-на-Дону 9 тонн питьевой воды. Хранители истории. В средней школе поселка Майского Прикубанского района растят истинных патриотов страны. Я потомкам своим расскажу. Журналист Дня Республики Ольга Михайлова рассказала про своего деда Леонида Нестерова, участника Великой Отечественной войны. Об этом и многом другом читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».

0: в Донбайе 12.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте.
2: Мы – наследники Великой Победы. Под таким девизом в Черкесске состоялось торжественное завершение эстафеты «Встреча Знамени Победы» и смотр-конкурс «Мальчишки-бальчиш», посвященные 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и десятилетию движения «Юнармия». На центральной площади Черкесска собрались вместе тысячи школьников, чтобы отдать дань памяти мужеству и самоотверженности советского народа. Главным моментом церемонии стала передача «Знамени Победы». Участники почтили память павших героев минутой молчания. Также им прошел смотр-конкурс «Мальчишки-бальчиш». Юные участники конкурса уверенно проходили торжественным маршем, показали единство, ответственность и любовь к своей стране. Глава региона Рашид Тимрезов отметил, что именно в таких мероприятиях воспитывается настоящий патриотизм, единство и ответственность за будущее нашей страны. В Москве в зале полководцев Музея Победы состоялась торжественная церемония награждения победителей и призеров международного конкурса сочинений и всероссийского конкурса исследовательских проектов без срока давности. В этом году участниками конкурса стали более полумиллиона школьников и студентов из всех регионов России и зарубежных стран. Абсолютными победителями и призерами в номинациях стали 60 авторов сочинений и 32 участника конкурса проектов. В числе лучших наши земляки.

0: 104.5.
1: Рады сообщить, что в Черкесске открылся магазин оптово-розничной торговли «Продукт Опт». Здесь вы можете приобрести свежие продукты и товары для дома по очень низким ценам в городе. Будем рады вас видеть ежедневно с 8 до 20.00 по адресу улица Даватора, 71Д. Подписывайтесь на наши соцсети, чтобы оставаться на связи. Наш телефон 8 938 347 1111.
2: Желаете, чтобы о вашем бизнесе узнали все? Желаете увеличить продажи, рассказать о ваших возможностях, новинках, скидках или вакансиях? Реклама на радио КЧРФМ 104.5. Ваш надежный партнер в сфере бизнеса. С нами вашу рекламу услышат. С нами вашу рекламу запомнят. Телефон рекламной службы радио 104.5 КЧРФМ в Черкесске. 265-888. 265-888.
3: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Гоу и заказывайте машину. Яндекс.Гоу – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

В этом зале пустом мы танцуем вдвоем, так скажите хоть слово, сам не знаю о чем.

0: 104.5.
1: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66. В Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Домбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8 918 712 00 23.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

Сколько ж лет прошло, не узнаешь, видимо, меня ты ни за что. Если только голос мой не выдаст меня вдруг, мы расстались как друзья.

0: Убил от меня забыть тебя.
1: Забыть тебя.
2: Забыть тебя.
3: 104.5 FM. КЧР-ФМ.

помни, путь к победе был непрост. Кровавою была ее цена. Ты помни Бухенвальд и Холокост.

0: КЧР-ФМ, 104.5, Карачаевск.
1: А было в начале, солгать не могу. Буксиры молчали на том берегу, на том берегу, на том берегу, на том берегу, где мы были. А мы покидали свои города, и в них оставалась душа навсегда. И все-таки, и все-таки, и все-таки мы победили. И все-таки, и все-таки, и все-таки мы победили. Ушанки чернели на алом снегу, и губы немели на том берегу.

0: брат, и в мерзлых траншеях ни шагу назад, и все-таки мы победили, и все-таки мы победили. И выцвела соль у солдатских рубах, та соль возвращения, как мед на губах. На том берегу, где мы были. И сколько бы нас не осталось в живых, жив голос погибших друзей боевых. И все-таки мы победили. И все-таки мы победили.
1: Значит так, Женит согласен.

Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились

Летит, летит по небу Клим усталый, летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток мало. Быть может,

Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белые.

0: 105.5.
1: Хотите, чтобы о вашем бизнесе узнали все? Желаете увеличить продажи, рассказать о ваших возможностях, новинках, скидках или вакансиях? Реклама на телеканале «Архыз-24». Вот ваш помощник и надежный партнер в сфере бизнеса. Мы готовы предложить вам разнообразный формат рекламы, который точно будет работать. С нами вашу рекламу увидят, с нами вашу рекламу запомнят. Телефон рекламной службы телеканала «Архыз-24» 265-888. 265-888.
2: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. Этажи.ком.
3: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

мама, возвратились мы не все, босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы

нужна, лично займусь этим делом. Этот таинственный жених, подлец ничтожный. А, кстати, вы не знаете, кто это, да? Check it out.

0: 105.5. На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года. Обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 26-04-61.
1: Распространение ВИЧ-инфекции от матери к ребенку называется вертикальной передачей ВИЧ. В ваших интересах на ранних сроках беременности пройти обследование на ВИЧ-инфекцию. Современная медицина позволяет повысить шансы рождения здорового ребенка, но только ваше ответственное решение о родах является решающим. Вместе с врачами вы можете позаботиться о себе и ваших детях. Пройдите обследование на ВИЧ-инфекцию в начале беременности, и в случае необходимости помощь к вам придет. По заказу Министерства здравоохранения России.
2: СПИД-центр по новому адресу. Город Черкесск, проспект Ленина, 330А. Территория противотуберкулезного диспансера.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы, грузины, можем все.

0: 5.
1: Желаете, чтобы о вашем бизнесе узнали все? Желаете увеличить продажи, рассказать о ваших возможностях, новинках, скидках или вакансиях? Реклама на радио КЧРФМ 104.5. Ваш надежный партнер в сфере бизнеса. С нами вашу рекламу услышат, с нами вашу рекламу запомнят. Телефон рекламной службы радио 104.5 КЧРФМ в Черкесске 265-888. 265-888.
2: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. Этажи.ком.
3: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
4: 265-888.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу. Но всему есть предел, да?
2: 18.

0: Черкесске 5.
1: Рады сообщить, что в Черкесске открылся магазин оптово-розничной торговли «Продукт Опт». Здесь вы можете приобрести свежие продукты и товары для дома по очень низким ценам в городе. Будем рады вас видеть ежедневно с 8 до 20.00 по адресу улица Даватора, 71Д. Подписывайтесь на наши соцсети, чтобы оставаться на связи. Наш телефон 8 938 347 1111.
2: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение «Яндекс.Гоу» и заказывайте машину. «Яндекс.Гоу» – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
3: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25 55 10. Звоните скорей.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске. 265 800.

Де степной бурьян знать не можешь доли своей. Может, крылья сложишь посреди степей.

зовешь из невозвратной страны. Уже ходили в школу наши внуки, мой милый. Если б не было войны. Никто калитку стуком не тревожит, и глохну я от этой тишины. Ты б старше был, а я была б моложе. Мой милый, если

0: 105.5. В Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Домбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8 918 712 0023.
1: ООО «Частная охранная организация «Спартак» срочно набирает лицензированных охранников для охраны объекта, расположенного в черте города. График работы – сутки через трое. Оплата – 2000 рублей в сутки. Подробности по телефонам. 8 928 657 16 21 и 8 878 2 21 83 32.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

Бьется в тесной печурке огонь, на поленьях смола, как слеза, и поет мне в землянке гармонь про улыбку твою

хочу, чтобы слышала ты, как тоскует мой голос живой. Ты теперь далеко, далеко, между нами снега и снега. До тебя мне дойти нелегко.

0: 105.5. Бизнес-центр и автолидер компании «Транснаб» предлагают широкий выбор летних автошин и дисков нового поступления по выгодным ценам. В наличии большие размеры от брендовых производителей на внедорожники и кроссоверы. Возможен кредит от «Ренессанс Банк», «Хоум Кредит», «ОТП Банк», «МТС Банк», «Тиньков Банк». Наши адреса: бизнес-центр, город Черкесск, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга. Телефон 27-01-75. Автолидер, город Черкесск, Пятигорское шоссе, 13Г. Телефон 21-15-19.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: В Донбайе 17.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии Белла Тимерлиева. Здравствуйте. Президент России поздравил главу и жителей Карачаево-Черкесии с Днем Победы. Владимир Путин отметил: «Мы всегда отмечаем этот священный праздник с чувством гордости за великий подвиг наших отцов, дедов и прадедов, которые не покорились врагу, сокрушили нацизм, сберегли Отечество, спасли весь мир. Их стойкость и сила духа будут служить для нас вечным примером беззаветной любви к родине». В своем поздравлении полномочный представитель президента в СКФО Юрий Чайка подчеркнул, что люди разных национальностей и вероисповеданий, стоя плечом к плечу, вместе бились с врагом на фронте и работали в тылу, наглядно доказав: нет ничего мощнее и крепче нашего единства. Наш земляк, ветеран СВО, депутат парламента, руководитель отделения Ассоциации ветеранов СВО Дахир Мучаев поздравил жителей республики с Красной площади, где прошел главный парад страны, посвященный 81-й годовщине Великой Победы. Праздничный день 9 мая в республиканской столице начался с церемонии возложения цветов к мемориальному комплексу «Вечный огонь славы» в Парке Победы. В торжественном мероприятии приняли участие глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов, председатель парламента Александр Иванов, премьер-министр республики Мурат Аргунов, члены Совета Федерации, депутаты Госдумы, члены правительства, депутаты и руководители силовых и правоохранительных структур. Отдали дань уважения памяти мужества участников Великой Отечественной войны, ветераны СВО, молодежь, жители и гости столицы республики. Памятные церемонии прошли на мемориалах во всех уголках Карачаево-Черкесии. В Черкесске на площади имени Ленина в День Победы состоялся митинг. Глава региона, участники митинга и жители республики минутой молчания почтили память героев, отдавших жизнь за мирное будущее нашей страны. Особые слова благодарности прозвучали в адрес ветеранов. Торжественным маршем по главной площади республики прошли военнослужащие подразделения Черкесского гарнизона, сотрудники силовых ведомств, казаки, курсанты, юнармейцы. В праздничный день по всей республике прошли народные гуляния, концерты, авто- и велопробеги, выставки, работала полевая кухня. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии была Белла Тимерлиева.

0: и 5.
1: Рады сообщить, что в Черкесске открылся магазин оптово-розничной торговли «Продукт Опт». Здесь вы можете приобрести свежие продукты и товары для дома по очень низким ценам в городе. Будем рады вас видеть ежедневно с 8 до 20.00 по адресу улица Даватора, 71Д. Подписывайтесь на наши соцсети, чтобы оставаться на связи. Наш телефон 8 938 347 1111.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

светишь мне ярче, чем звезды, ярче, чем солнце на небосводе. И только с тобой я живой, с тобой я в небе, как птица свободен. Ты даришь мне крылья, ведь я летаю, это небо в глазах твоих. И будто бы целый мир замер сейчас только для нас двоих. Все в мире не вечно, а вечно лишь только наше мгновение. Держу тебя за руку все крепче, космическое притяжение. Мы любили друг друга во всех предыдущих жизнях. Да, я уверен, и будем во всех параллелях.

0: 5.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. «Этажи.ком».
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение «Яндекс.Гоу» и заказывайте машину. «Яндекс.Гоу» – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске – 260.

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Читайте в свежем выпуске газеты «День Республики». Жители республики поздравляют с Днем Победы. С 81-й годовщиной победы советского народа в Великой Отечественной войне поздравили президент России Владимир Путин, премьер-министр страны Михаил Мишустин, полпред президента Российской Федерации в СКФО Юрий Чайка, руководители Карачаева-Черкесии. Спасибо деду за победу. Вблизи станицы Красногорской, возле знаменитой сторожевой башни, в память о героях войны высадили 200 саженцев ясеня. Всего в рамках акции «Сад памяти» в Карачаево-Черкесии высадили более 150 тысяч деревьев. И помнит мир спасенный. В прокуратуре республики чтят память защитников Родины и тружеников тыла. Враг тот же, и исход будет тот же. Наш земляк, капитан Шамиль Калмыкаев, продолжил дело деда, участника Великой Отечественной войны Махмуда Салиховича Калмыкаева. Они сражались за родную землю. В ауле Кызыл-Октябрь увековечена память воинов Великой Отечественной войны, в числе которых уроженец Рязанской области Иван Юдаков, нашедший последний приют на земле Карачаева-Черкесии. Своих не бросаем. Региональное отделение «Единой России» направило в военный госпиталь в Ростове-на-Дону 9 тонн питьевой воды. Хранители истории. В средней школе поселка Майского Прикубанского района растят истинных патриотов страны. Я потомкам своим расскажу. Журналист Дня Республики Ольга Михайлова рассказала про своего деда Леонида Нестерова, участника Великой Отечественной войны. Об этом и многом другом читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».

0: 104.5.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. «Этажи.ком».
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888.

мы с тобой, брат из пехоты. А летом лучше, чем зимой. С войной покончили мы счеты. С войной покончили мы счеты. С войной покончили мы счеты. Бери шинель, пошли домой.

война нас гнула и косила. Пришел конец ей самой. 4 года.

закрытыми очами. Спишь под фанерною звездой. Вставай, вставай, однополчане. Вставай, вставай, однополчане. Вставай, вставай, однополчанин. Бери шинель, пошли домой. Что я скажу твоим домашним? Как встану я перед вдовой? Неужто клялся днем вчерашним? Неужто клялся днем вчерашним? Неужто клялся днем вчерашним? Бери шинель, пошли домой.

0: Прогноз погоды на КЧР ФМ 104.5 ФМ. По сообщениям синоптиков, в субботу 9 мая в Черкесске в ночные часы плюс 9 градусов, днем до плюс 23, ясно. В Карачаевске ночи плюс 6, днем до плюс 20, небольшой дождь. В Домбае плюс 3 ночью, днем до плюс 16, облачно, небольшой дождь. В Архызе плюс 4 ночью, днем до плюс 17, ожидается небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.
1: Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы к плечу плечо врастаем в землю тут. Горит и крушится планета,

0: Лишь только бой угас, звучит другой приказ, и почтальон сойдет с ума, разыскивая нас. Залетает красная ракета.
1: Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Я люблю тебя, жизнь, что само по себе и не ново. Я люблю тебя, жизнь.

пройдем. Детство, юность, вокзалы, причалы, будут внуки, потом все опять повторится сначала. Ах, как годы летят, мы грустим седину, замечая. Жизнь, ты помнишь, солдат,

0: «Пробки 5».
1: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение «Яндекс.Гоу» и заказывайте машину. «Яндекс.Гоу» – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

0: Преградной, 19.00.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии Белла Тимерлиева. Здравствуйте. Президент России поздравил главу и жителей Карачаева-Черкесии с Днем Победы. Владимир Путин отметил: «Мы всегда отмечаем этот священный праздник с чувством гордости за великий подвиг наших отцов, дедов и прадедов, которые не покорились врагу, сокрушили нацизм, сберегли Отечество, спасли весь мир. Их стойкость и сила духа будут служить для нас вечным примером беззаветной любви к родине». В своем поздравлении полномочный представитель президента в СКФО Юрий Чайка подчеркнул, что люди разных национальностей и вероисповеданий, стоя плечом к плечу, вместе бились с врагом на фронте и работали в тылу, наглядно доказав: нет ничего мощнее и крепче нашего единства. Наш земляк, ветеран СВО, депутат парламента, руководитель отделения Ассоциации ветеранов СВО Дахир Мучаев поздравил жителей республики с Красной площади, где прошел главный парад страны, посвященный 81-й годовщине Великой Победы. Праздничный день 9 мая в республиканской столице начался с церемонии возложения цветов к мемориальному комплексу «Вечный огонь славы» в Парке Победы. В торжественном мероприятии приняли участие глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов, председатель парламента Александр Иванов, премьер-министр республики Мурат Аргунов, члены Совета Федерации, депутаты Госдумы, члены правительства, депутаты и руководители силовых и правоохранительных структур. Отдали дань уважения памяти мужества участников Великой Отечественной войны, ветераны СВО, молодежь, жители и гости столицы республики. Памятные церемонии прошли на мемориалах во всех уголках Карачаева-Черкесии. В Черкесске на площади имени Ленина в День Победы состоялся митинг. Глава региона, участники митинга и жители республики минутой молчания почтили память героев, отдавших жизнь за мирное будущее нашей страны. Особые слова благодарности прозвучали в адрес ветеранов. Торжественным маршем по главной площади республики прошли военнослужащие подразделения Черкесского гарнизона, сотрудники силовых ведомств, казаки, курсанты, юнармейцы. В праздничный день по всей республике прошли народные гуляния, концерты, авто- и велопробеги, выставки, работала полевая кухня. Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии была Белла Тимерлиева.

он мне дарит, девчата, девчата, девчата. Цветов он мне дарит, девчатам, они им

0: русский солдат.
1: Между прочим, в соседнем районе жених украл члена партии.

0: 104.5.
1: Желаете, чтобы о вашем бизнесе узнали все? Желаете увеличить продажи, рассказать о ваших возможностях, новинках, скидках или вакансиях? Реклама на радио КЧРФМ 104.5. Ваш надежный партнер в сфере бизнеса. С нами вашу рекламу услышат. С нами вашу рекламу запомнят. Телефон рекламной службы радио 104.5 КЧРФМ в Черкесске. 265-888. 265-888.
2: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
3: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
4: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25 55 10. Звоните скорей.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в субботу 9 мая в Черкесске в ночные часы плюс 9 градусов, днем до плюс 23, ясно. В Карачаевске ночью плюс 6, днем до плюс 20, небольшой дождь. В Домбае плюс 3 ночью, днем до плюс 16, облачно, небольшой дождь. В Архызе плюс 4 ночью, днем до плюс 17, ожидается небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

до Берлина, прошагали вдвоем сквозь огонь, и слезу утирали мужчины, когда пела о доме гармонь. А солдат ради этого выжил, ради этого парень играл. Много песен хороших услышал, много верных друзей потерял.

За отряды рабочих бойцов. Далека ты путь, дорога, выйди же, милая моя. Мы простимся с тобой у порога, и, быть может, навсегда. Мы простимся с тобой у порога, и, быть может,

0: 5. В Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Домбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8 918 712 0023.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

0: В Архизе 20.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии Белла Тимерлиева. Здравствуйте. Президент России поздравил главу и жителей Карачаево-Черкесии с Днем Победы. Владимир Путин отметил: «Мы всегда отмечаем этот священный праздник с чувством гордости за великий подвиг наших отцов, дедов и прадедов, которые не покорились врагу, сокрушили нацизм, сберегли Отечество, спасли весь мир. Их стойкость и сила духа будут служить для нас вечным примером беззаветной любви к родине». В своем поздравлении полномочный представитель президента в СКФО Юрий Чайка подчеркнул, что люди разных национальностей и вероисповеданий, стоя плечом к плечу, вместе бились с врагом на фронте и работали в тылу, наглядно доказав: нет ничего мощнее и крепче нашего единства. Наш земляк, ветеран СВО, депутат парламента, руководитель отделения Ассоциации ветеранов СВО Дахир Мучаев поздравил жителей республики с Красной площади, где прошел главный парад страны, посвященный 81-й годовщине Великой Победы. Праздничный день 9 мая в республиканской столице начался с церемонии возложения цветов к мемориальному комплексу «Вечный огонь славы» в Парке Победы. В торжественном мероприятии приняли участие глава Карачаево-Черкесии Рашид Семрезов, председатель парламента Александр Иванов, премьер-министр республики Мурат Аргунов, члены Совета Федерации, депутаты Госдумы, члены правительства, депутаты и руководители силовых и правоохранительных структур. Отдали дань уважения памяти мужества участников Великой Отечественной войны, ветераны СВО, молодежь, жители и гости столицы республики. Памятные церемонии прошли на мемориалах во всех уголках Карачаево-Черкесии. В Черкесске на площади имени Ленина в День Победы состоялся митинг. Глава региона, участники митинга и жители республики минутой молчания почтили память героев, отдавших жизнь за мирное будущее нашей страны. Особые слова благодарности прозвучали в адрес ветеранов. Торжественным маршем по главной площади республики прошли военнослужащие подразделения Черкесского гарнизона, сотрудники силовых ведомств, казаки, курсанты, юнармейцы. В праздничный день по всей республике прошли народные гуляния, концерты, авто- и велопробеги, выставки, работала полевая кухня. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии была Белла Тимерлиева.

0: 5. Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66.
1: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Служба по контракту – это стабильность для вас и вашей семьи. Достойное и гарантированное денежное довольствие. Жилищное обеспечение, современное обмундирование, серьезная профессиональная подготовка, новейшие системы и комплексы на вооружении. Помимо федеральных мер поддержки, предусмотрены и региональные, практически во всех сферах, адресная работа с семьями, единовременная выплата при заключении контракта до 2 300 000 рублей, выплаты в год свыше 5 миллионов рублей. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 206.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в субботу 9 мая в Черкесске в ночные часы плюс 9 градусов, днем до плюс 23, ясно. В Карачаевске ночью плюс 6, днем до плюс 20, небольшой дождь. В Домбае плюс 3 ночью, днем до плюс 16, облачно, небольшой дождь. В Архызе плюс 4 ночью, днем до плюс 17, ожидается небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу. Но всему есть предел, да?
2: 18.

0: Пламенный Кавказ, сыны Эльбруса, в гости зовут Вархыз и Домбай, верны векам горского духа, вас встречает горный Карачай.
1: Привет, я Сухель Багдади. Вы слушаете мою песню на радиостанции КЧРФМ.

0: 105.5.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. Этажи.ком.
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года, обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении, статус ветерана боевых действий, все льготы от Министерства обороны Российской Федерации, единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей, зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 260461.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
4: 265-888.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, и я приглашаю вас в очередной экскурс по истории и культуре народов Карачаева-Черкесии. Цикл радиопередач «Моя республика» проходит в рамках Года духовного и культурного наследия народов Карачаева-Черкесии, объявленного главой региона Рашидом Тимрезовым. Он станет вкладом в Год единства народов России, объявленного президентом России Владимиром Путиным. В прошлом выпуске я начала рассказ о традиционной одежде карачаевок, в этом продолжу рассказ. Мы уже знаем, что основным сырьем для изготовления традиционной одежды карачаевцев и балкарцев были кожа, шерсть, войлок, домотканное сукно и привозные хлопчатобумажные и шелковые ткани. Кроме местных материалов, употребляли с давних пор привозные ткани восточного, западноевропейского и русского происхождения. Их покупали или обменивали на местные изделия. В женской одежде преобладали темные цвета, за исключением рубахи, шившейся из светлых тканей. Наиболее нарядным считался темно-красный цвет – бордо, малиновый, вишневый. А самой богатой тканью был бархат, употреблявшийся на платьях, капталах и шубках. Женскую одежду украшали вышивкой золотыми и серебряными нитками. Вышивки делали предварительно на простой белой ткани, а затем вырезали и нашивали на одежду. Иногда она заменялась накладными серебряными пластинками той же формы, отделанными чернью, гравировкой, а реже позолотой. По швам платья, каптала или шубки нашивали галуны. Основными украшениями считались нагрудные застежки и пояс. Если замужние, особенно пожилые женщины, носили беллик, то есть пояс из полосы ткани, то девушки и молодухи предпочитали пояса из галуна или сафьяна с серебряными пряжками и накладками. Наиболее старый тип пояса – тугузла, тугуз-9. На нем должно было быть 9 серебряных украшений. На смену тогузла появился кагна белебау, то есть доска-пояс с широкой, выгнутой по фигуре серебряной пряжкой, украшенной гравировкой, зернью, чернью, а иногда и камнями-сердоликами. Пряжка охватывала талию спереди и доходила до середины боков. Женская одежда сохраняла некоторые элементы костюма аланского периода. К ним относится, например, наличие металлических венчиков, украшенных штампованным, точечным, геометрическим орнаментом, которые пришивались к головному убору. Этот убор представлял собой высокую остроугольную тканную шапочку, на верхушку которой нашивались покрытые узором навершие, иногда с шариком на макушке. Следует отметить, что в Карачае украшавшие эти шапочки и, очевидно, одежду, золотые и серебряные пластины, а также навершия для шапочек и венчики, покрывались штампованным пунсонным узором, характерным для алан раннего средневековья. Платье средневековой карачаевки украшалось нагрудными серебряными пряжками и пуговицами, пришивавшимися в два ряда к ткани. И это все, что я успеваю вам сегодня рассказать. Еще больше о культуре и обычаях, традициях народов Карачаева-Черкесии в наших ближайших радиовыпусках. До новых встреч!
1: Враги сожгли родную хату, сгубили всю его семью. Куда теперь идти солдату? Кому нести печаль свою? Пошел солдат в глубоком горе на перекресток двух дорог.

Вся отряды рабочих бойцов. Далека ты путь, дорога, выйди же, милая моя. Мы простимся с тобой у порога, и, быть может, навсегда. Мы простимся с тобой у порога, и, быть может,

темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит.

0: И у детской кроватки тайком ты слезу утираешь. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз. Как я...
1: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
2: Читайте в свежем выпуске газеты «День Республики». Жители республики поздравляют с Днем Победы. С 81-й годовщиной Победы советского народа в Великой Отечественной войне поздравили президент России Владимир Путин, премьер-министр страны Михаил Мишустин, полпред президента Российской Федерации в СКФО Юрий Чайка, руководителя Карачаева-Черкесии. Спасибо деду за победу. Вблизи станицы Красногорской, возле знаменитой сторожевой башни, в память о героях войны высадили 200 саженцев ясеня. Всего в рамках акции «Сад памяти» в Карачаево-Черкесии высадили более 150 тысяч деревьев. И помнит мир спасенный. В прокуратуре республики чтят память защитников Родины и тружеников тыла. Враг тот же, и исход будет тот же. Наш земляк, капитан Шамиль Калмыкаев, продолжил дело деда, участника Великой Отечественной войны Махмуда Салиховича Калмыкаева. Они сражались за родную землю. В ауле Кызыл Октябрь увековечена память воинов Великой Отечественной войны, в числе которых уроженец Рязанской области Иван Юдаков, нашедший последний приют на земле Карачаева-Черкесии. Своих не бросаем. Региональное отделение «Единой России» направило в военный госпиталь в Ростове-на-Дону 9 тонн питьевой воды. Хранители истории. В средней школе поселка Майского Прикубанского района растят истинных патриотов страны. Я потомкам своим расскажу. Журналист Дня Республики Ольга Михайлова рассказала про своего деда Леонида Нестерова, участника Великой Отечественной войны. Об этом и многом другом читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».

гасима любви. Без

0: Радио КЧРФМ, 104.5 FM, Карачаевск.
1: Ах, как долго его ты ждала. Годы шли без конца.

на балу, что победным зовется. На войне он тебя не забыл,

0: 5.
1: Хотите, чтобы о вашем бизнесе узнали все? Желаете увеличить продажи, рассказать о ваших возможностях, новинках, скидках или вакансиях? Реклама на телеканале Архиз24. Вот ваш помощник и надежный партнер в сфере бизнеса. Мы готовы предложить вам разнообразный формат рекламы, который точно будет работать. С нами вашу рекламу увидят, с нами вашу рекламу запомнят. Телефон рекламной службы телеканала Архиз24 265-888. 265-888.
2: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. Этажи.ком.
3: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
4: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25 55 10. Звоните скорей.
5: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске. 260.

Может, кто-то забыл, а вот мне не забыть тех военных дорог бесконечную нить.

я тебя повстречал не в весеннем саду, а в тяжелых боях в 41-м году у солдатской судьбы. Я просил много раз милосердия к тебе, фронтовая сестра, майские.

закрываю глаза, и как будто вчера ты склонилась ко мне, фронтовая сестра. Мне друзья говорят, что тоскуешь побы, неужели тебе не найдется судьбы? Столько лет уж прошло, позабыть бы

Прогноз погоды на КЧР ФМ 104.5 ФМ. По сообщениям синоптиков, в субботу 9 мая в Черкесске в ночные часы плюс 9 градусов, днем до плюс 23, ясно. В Карачаевске ночью плюс 6, днем до плюс 20, небольшой дождь. В Домбае плюс 3 ночью, днем до плюс 16, облачно, небольшой дождь. В Архызе плюс 4 ночью, днем до плюс 17, ожидается небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: 104.5.
1: Бизнес-центр и автолидер компании «Транснаб» предлагают широкий выбор летних автошин и дисков нового поступления по выгодным ценам. В наличии большие размеры от брендовых производителей на внедорожники и кроссоверы. Возможен кредит от «Ренессанс-банк», «Хоум-кредит», «ОТП-банк», «МТС-банк», «Тинькофф-банк». Наши адреса: бизнес-центр, город Черкесск, улица Октябрьская, 301А, территория «Стройопторга», телефон 27-01-75, автолидер, город Черкесск, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 21-15-19.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
2: Где снега тропинки заметают, где лавины грозные шумят, эту песнь сложил и распевает альпинистов боевой отряд. Нам в боях родными

бандажи врага. Помнишь гранату и записку в ней на скалистом гребне для грядущих дней? Помнишь, товарищ, вой ночной пурги? Помнишь, как бежали в панике враги? Как загрохотал твой грозный автомат? Помнишь, как вернулись мы с тобой в отряд?

0: Сталина, блин, даже врага. Помнишь гранату и записку в ней на скалистом гребне для грядущих дней? Помнишь, товарищ, вой ночной пурги? Помнишь, как бежали в панике враги? Как загрохотал твой грозный автомат? Помнишь, как вернулись мы с тобой в отряд?
1: Радио КЧРФМ, 104.5 FM, Карачаевск.

каждого из нас на свете есть места, что нам за далью лет все ближе, все дороже. Там дышится легко, там мира чистота нас делают на миг.

0: где звучит аккордеон.
1: Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

Я спокоен в смертельном бою, знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось.

0: со мной ничего не случится.
1: КЧР-ФМ 104.5. Карачаевск.

Мы пацаки с планеты Земля. А вы кто? Put your hands in the air, give me all your money. This is the story of my baker.

0: 104.5.
1: Желаете, чтобы о вашем бизнесе узнали все? Желаете увеличить продажи, рассказать о ваших возможностях, новинках, скидках или вакансиях? Реклама на радио КЧРФМ 104.5. Ваш надежный партнер в сфере бизнеса. С нами вашу рекламу услышат. С нами вашу рекламу запомнят. Телефон рекламной службы радио 104.5 КЧРФМ в Черкесске 265-888. 265-888.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.

до Берлина, прошагали вдвоем сквозь огонь, и слезу утирали мужчины, когда пела о доме гармонь. А солдат ради этого выжил,

0: 5. Бизнес-центр и автолидер компании «Транснаб» предлагают широкий выбор летних автошин и дисков нового поступления по выгодным ценам. В наличии большие размеры от брендовых производителей на внедорожники и кроссоверы. Возможен кредит от «Ренессанс Банк», «Хоум Кредит», «ОТП Банк», «МТС Банк», «Тинькофф Банк». Наши адреса: бизнес-центр, город Черкесск, улица Октябрьская, 301А, территория «Стройопторга», телефон 27-01-75. Автолидер, город Черкесск, Пятигорское шоссе, 13Г. Телефон 21-15-19.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

0: В Домбае 23 часа.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии Белла Тимерлиева. Здравствуйте. Президент России поздравил главу и жителей Карачаева-Черкесии с Днем Победы. Владимир Путин отметил: «Мы всегда отмечаем этот священный праздник с чувством гордости за великий подвиг наших отцов, дедов и прадедов, которые не покорились врагу, сокрушили нацизм, сберегли Отечество, спасли весь мир. Их стойкость и сила духа будут служить для нас вечным примером беззаветной любви к родине». В своем поздравлении полномочный представитель президента в СКФО Юрий Чайка подчеркнул, что люди разных национальностей и вероисповеданий, стоя плечом к плечу, вместе бились с врагом на фронте и работали в тылу, наглядно доказав: нет ничего мощнее и крепче нашего единства. Наш земляк, ветеран СВО, депутат парламента, руководитель отделения Ассоциации ветеранов СВО Дахир Мучаев поздравил жителей республики с Красной площади, где прошел главный парад страны, посвященный 81-й годовщине Великой Победы. Праздничный день 9 мая в республиканской столице начался с церемонии возложения цветов к мемориальному комплексу «Вечный огонь славы» в Парке Победы. В торжественном мероприятии приняли участие глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов, председатель парламента Александр Иванов, премьер-министр республики Мурат Аргунов, члены Совета Федерации, депутаты Госдумы, члены правительства, депутаты и руководители силовых и правоохранительных структур. Отдали дань уважения памяти мужества участников Великой Отечественной войны, ветераны СВО, молодежь, жители и гости столицы республики. Памятные церемонии прошли на мемориалах во всех уголках Карачаева-Черкесии. В Черкесске на площади имени Ленина в День Победы состоялся митинг. Глава региона, участники митинга и жители республики минутой молчания почтили память героев, отдавших жизнь за мирное будущее нашей страны. Особые слова благодарности прозвучали в адрес ветеранов. Торжественным маршем по главной площади республики прошли военнослужащие подразделения Черкесского гарнизона, сотрудники силовых ведомств, казаки, курсанты, юнармейцы. В праздничный день по всей республике прошли народные гуляния, концерты, авто- и велопробеги, выставки, работала полевая кухня. Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии была Белла Тимерлиева.

здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы к плечу плечо врастаем в землю тут. Горит и крушится планета, над нашей родиною дым, и значит, нам нужна одна победа. Одна на всех, мы за ценой не постоим. Одна на всех, мы за ценой не постоим.

Лишь только бой угас, звучит другой приказ, и почтальон сойдет с ума, разыскивая нас. Взлетает красная ракета, бьет пулемет, не

от Курска и Орла. Война нас довела до самых вражеских ворот. Такие, брат, дела. Когда-нибудь мы вспомним это, и не поверится самим. А нынче нам нужна одна победа, одна на всех, мы за ценой не постоим. Одна на всех, мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, и все ж бессилен он. Сомненье прочь, уходит

отряды рабочих бойцов. Далека ты путь, дорога, выйди же, милая моя. Мы простимся с тобой у порога, и, быть может, навсегда. Мы простимся с тобой у порога, и, быть может, навсегда. Жаркою страстью

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
1: 265-888. Читайте в свежем выпуске газеты «День Республики». Жители республики поздравляют с Днем Победы. С 81-й годовщиной победы советского народа в Великой Отечественной войне поздравили президент России Владимир Путин, премьер-министр страны Михаил Мишустин, полпред президента Российской Федерации в СКФУ Юрий Чайка, руководители Карачаево-Черкесии. Спасибо деду за победу. Вблизи станицы Красногорской, возле знаменитой сторожевой башни, в память о героях войны высадили 200 саженцев ясеня. Всего в рамках акции «Сад памяти» в Карачаево-Черкесии высадили более 150 тысяч деревьев. И помнит мир спасенный. В прокуратуре республики чтят память защитников Родины и тружеников тыла. Враг тот же и исход будет тот же. Наш земляк, капитан Шамиль Калмыкаев, продолжил дело деда, участника Великой Отечественной войны Махмуда Салиховича Калмыкаева. Они сражались за родную землю. В ауле Кызыл-Октябрь увековечена память воинов Великой Отечественной войны, в числе которых уроженец Рязанской области Иван Юдаков, нашедший последний приют на земле Карачаево-Черкесии. Своих не бросаем. Региональное отделение «Единой России» направило в военный госпиталь в Ростове-на-Дону 9 тонн питьевой воды. Хранители истории. В средней школе поселка Майского Прикубанского района растят истинных патриотов страны. Я потомкам своим расскажу. Журналист Дня Республики Ольга Михайлова рассказала про своего деда Леонида Нестерова, участника Великой Отечественной войны. Об этом и многом другом читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».
2: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: хочу к тебе.
1: КЧР-ФМ 104.5. Карачаевск.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л-номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы грузины можем все.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: в Зеленчукской 3-0.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии Белла Тимерлиева. Здравствуйте. Президент России поздравил главу и жителей Карачаева-Черкесии с Днем Победы. Владимир Путин отметил: «Мы всегда отмечаем этот священный праздник с чувством гордости за великий подвиг наших отцов, дедов и прадедов, которые не покорились врагу, сокрушили нацизм, сберегли Отечество, спасли весь мир. Их стойкость и сила духа будут служить для нас вечным примером беззаветной любви к родине». В своем поздравлении полномочный представитель президента в СКФО Юрий Чайка подчеркнул, что люди разных национальностей и вероисповеданий, стоя плечом к плечу, вместе бились с врагом на фронте и работали в тылу.